тангаарсан. Авес яна якийгуна републикс патанари кайтаусайн инжерпера ичайпала икаскан кайпунжайкуна пичайрай павесс пиаханапа флотап ястан каритупнис моча пораситуп пасаж жанкас патасканку имайна пичкай субенчон африка пунчайрай кунис ума аставамс. Чай мана гасолина охрипсан субенчон. Сега кикиян пикакускан гасолината чантапис газ вакингуна аста чай уарис па корер гускан ку газафа эперис кадискан ку аста ин газафа турамамс кайлаягу аман куримун жантис ниспа искайкин сата газафа ста эперис гахамун ку аста хапина пре вакин астаун. Энтэ чай габес сина рунат ман чаричис па ганс вакин гас корер гам газ чатукукун ганис паи энтэ чай гуна рипукос па касканари. Чантапс нис ман пагарин рекус патарган ашкару намасе куна кай гарафас хорис гакасарган ку кай эн гарафадора чекапега и четани сума газ хамана кай ладуля парчу кай эн гарафадора ментага нормал газ чамушен нормал хай вакус пакаскан и мана пич хронограмма жоксис пакасан са пасонас ман сапа дистритос ман чек хаварис гакаскан и чек контакунанти Авес хена корер памунч вахладуман та чай пауту хапер кушан часта бенда инес паугман тугмантан. Авес чайга писиачин чуакин суякамус канку и сона кунаспи. Муниципио кунаспепски киляманта суякамус пакас канку и чай кунаспи укуринатия. Чайда куакин кунас талаш кагазафас кеперис хаджипус канку ауту и хауту хкама кахтен хена инс. Ва гасолинат кикилянта тхи кайпас кунчапиман филас кашаргачу. О, кулята не чай то ходи пухтен кам гасолина ман ухтах саяй кам он чай манта не так лянк ангутах жуакин куна гай хап ему лянк он чай гуна жик фокус пат кангари. Хина без тахтин има тама чай гуна с рунамаси куна ста има тапс манчаричин и ста има тапс рантер гамунку има псина писиакун. И ну каншля хина мам чачис па канцари. Чай гуна жик фокус пат кангари кай пун чай гуна пега кай Боливия суюн чарпи. Чай дай кунишан чар, илякия питауса пуспа танчар. Бай, хис компани чунка писка чининис пика санчир, нуганчкай тута час кита ваки чайпи. Вакин куна паларикамус нишан кичмар, чай пи телефонопс кичас халкасян 67-90-26-55. Esta que ya repitan mantana mantanya para la ricuspa cason che me na pichar net sachon con as apacus pa gachar gachai con as mantas para la ricamos pa cason char. Kuna kaina visita gachar gari kai yayago allasta pega ma ta con as kai universidad san javier chu sa kaman tamos pa cargan koi carrera de derecho man. Кай куна скай пикус качари пус па касарган ку чан кайна тутай ку жи кайна тарда жи пус кан куари чан тутай ку ита аста аутума аста ба окуладума вушчу пус кари аксидента кус кан ку мана ванюс кас кан чу эридус кан махта кунас мантаган чу вакин куна кампина васи куна мам сапа пун ку вакин куна санитус ка кус кан ку вакин ракхарас халин Тина касан ари, ману ванюс каскан чукин аксиденте пега, чан тапс нен ари полиция ман тапач хати ченку, кай кунас хай аста инвестигацион руа кунан тиан ари, мана хина ля тах чукан ман ниспа, ма жахси чим успа касарган куна ман тапача, хай май пичус информет, жахси чим успа касар, хай окурича каман та Сан Педро де Мача, окурича и чай питас хари аксиденте, и чай кунас тап жахси чим успа кан куари. Accidente manta palaris pa bes laki kan wahla tu pe pues a veces ya quiere que una pena ya chechef con a ren cuare hasta na man y wawa kuna suan kuska chapuna paps a chaps pasas pa kasas kasi accidente kalas pata pai ni sun manari ya chai wasi man kai ya chai wasi kon de kena chai chakaman taskis pa kasas kan kuari ya chakas kun ya chechef kunaka kai takoban balado pe kai potse pe kai takoban balado pe ma hasta wams nos kan kun teman taskis pa kasas kan ku и чай пима аксидента ли хукус пакас хари ух ауту нисун манча ух ауту урмай кус ха эмбазан каменту ли хукус пакас хари кунан пагарин пега хай коммунидад
che bra da municipio tacoban bachai la dupera. Ya que ya mantari sorta runa masikuna wa ni pataman chayas patas franco, chaita policía manta pachayar si chimun kuari, chaga casi yasta chachar rancuña y achay wasen kuna manga y achachar kuna hasta un chapi carganco, panchpani quinza chunca chininista ni sum manchay, chay potsiman tapacha taskis pacasar rancu y achay wasi kuna manga, chay piasta auto, ta falla y buscanen auto hasta en barrancamiento manchas pacas cari. Maya ki piari wanuska kunas kaskan yachachakunapis auto kachik chofer Nemesio Mendoza mamani paiwani pataman chayanari chaymanta Asensio Condori mamani Fanny Flores Ayabiri Iboni Kamata Flores Franco Ezequiel Gareca La Fuente chaymanta Norberto mamani copa hina guanyi pataman chas pakaskan kuari kay accidente rikukus pakaskan ajay napi ajay municipio Tacobamba chay chay lado makas chas chas papunen en ari a veces ya aquí ta jena se pitak pitak ugladu pi ola ola de noche hola. An manela pantas kanin man wahyan san kuchal tahlado chirin chirin kayuk celular te sonamos pakas an chay celular bay kina rikukos pakas kari yaki situps yaki wiyay situ nisung man chay hasta kay Tacobamba lado pega rikumos pakas an accidente sabes kuida kunal tiang ari wakin kunal isu kongkichi a veces na man autostop revisa chimong kichis chuens kawachina puni tiang ari man accidente kanam nyan patabibs chay man te chama chofer lado pipresyang isyaga ama punyong kichis chui a veces kuidana tiang tukuin in spata pikunach pasajeros kasyanchis pikunach auto kawigachak kunabs kaskanchay ta kawarinanch tiang ari a veces liaki hina accidente rikupuhteng chay kunas rikukus pakasarga hayna pipsi kay municipio Tacobamba lado chare pia chachas kuna tabs nun kwa chay kina hanak pachama o kin si pasa si pus paps kan kwari y la kila chay vila y se toga a kin kuna karu man taskis pa kan kwari ya chaga ya chachas kuna psi hasta mai iskai pani puri pi kin sa pani puri pi wa kin kuna man yo se mon kucho kila pips pero kina manta pa igunas psi ya igunas pa kuni kan kuo kuna swan kuska chakuna pa Es compañía es que hay chunca chini ni spikas canchis. 9 de la noche, 20 minutos. ¿Sabías está aquí sito? Ah, está aquí sito cascan en chayo lado pega. Ya está. Chay, a ver. Pikunacho arikamos pa sangis comunidades con epips kankunas pa napaiku sito chay pikasan artistas. No canchis wan kuskachas pa kaituta chaskita wakichepe.